Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребятки, четверг. Практически первую неделю лета мы уже про это самого
0: отпахали.
1: Отпахали тоже. Но я думаю, что многие, как и мы с тобой, все-таки особо толкового ничего не успели сделать за 4 дня лета. Хотя у тебя сын вчера хорошо и круто поиграл в футбольном матче. Я видела, я комментировала это
0: Спасибо
1: видео тоже.
0: Спасибо большое, да.
1: Прям
0: мы,
1: умничка, молодец.
0: Ну, в субботу будет матч, так
1: тем
0: что не расслабляемся.
1: Более, у вас прекрасные летние достижения, чем я лично похвастаться не могу.
0: Так как же?
1: А что?
0: Ты на работу пришла? Ты проснулась?
1: Ну, если с такой точки зрения, то да, я, конечно, тоже молодец. Давайте и вы будете молодцами. Поднимайтесь, просыпайтесь, улыбайтесь, подтягивайтесь, наливайте себе кофеечек и делайте радио НС погромче.
0: Конечно, ведь впереди много чего интересного. Как обычно, начнем с крутого настроя. Музыки будет море. А также в этом часе что мы делаем?
1: Игры у нас
0: игры с подарками. Точно.
1: Концерт Ленинграда у нас впереди в субботу. Я уже всех подбиваю, всех настраиваю. Типа, ну давайте, соберитесь. Ага. Там почти вся Алматушка будет. И не только Алматушка.
0: Да.
1: А многие приедут с других городов Казахстана. Поэтому у нас с вами есть возможность там встретиться.
0: Угу. Ну и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всех ждем вас.
1: Мы уже должны, наверное, помахать.
0: Да,
1: раз мы всех
0: помажем,
1: позвали, мы вам машем.
0: Помашем, всем
1: кто-то
0: желаем классного
1: машет, кто-то
0: четверга.
1: Нежно.
0: Ну и начинаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: На Радио НС. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Вот и обещанный крутой настрой. Крутой настрой – это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну а вы голосуете за эти треки в нашем телеграм-канале Радио НС. Там через несколько мгновений появится и песня, и голосовалка.
0: Да, сегодня мы что-то интересненькое слушаем.
1: Да, интересная интерпретация старой доброй песни исполнительницы Валерии. Называется она «Маленький самолет». Да-да-да, ее, мне кажется, знает абсолютно каждый. И оригинал песни вышел в апреле 2006 года. И вот спустя практически 20 лет да, ее перепел молодой инди-поп-исполнитель C.E.I. И трек был выпущен в марте 2026 года. Он быстро стал популярным благодаря завирусившимся фрагментам в музыкальных сервисах и соцсетях.
0: Прикольно.
1: Вот, собственно, мы и предлагаем вам сегодня послушать что-то такое живенькое и необычное.
0: Ну что, давайте послушаем?
1: Давай.

0: нравится новая версия этой песни. Да. Она такая какая-то легкая, обнадеживающая. Ну, в принципе, мне всегда нравилась эта песня. Mm-hmm. И здесь вот кашу маслом не испортили, как да. мне кажется. Я буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Голосуйте и вы за или против.
1: Да, друзья, заходите в наш телеграм-канал. И, кстати, подпишитесь обязательно. И не забывайте о том, что идет там прямая трансляция. Mm-hmm. Можете за нами подглядеть. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу-беш. И впереди я расскажу, на каких этажах жить безопаснее. Не пропустите.
0: Давай.
2: Шоу-беш. На Радио МС.

0: 7:17 в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.

0: Лимановой.
1: Спроси у Лимы.
2: У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, на каких этажах жить безопаснее.
3: Ага.
0: Ученые якобы выяснили, что самая безопасная зона проживания в многоэтажках – это до третьего этажа.
3: Ага.
0: Чем выше, тем больше риск, зона риска для здоровья. По их данным, на верхних этажах может снижаться влияние магнитного поля, а вместе с этим ухудшаться самочувствие.
3: Интересно.
0: От иммунитета до сердца и даже суставов. И вывод такой – комфортнее жить ближе к земле, первые и третьи этажи – а для воришек там вообще рай, я считаю. Для их здоровья тоже, и падать не так сильно больно. А если вы живете выше, то не переживайте, у вас зато вид шикарный.
3: Лима, я расстроена.
0: Почему?
3: Моя мечта жить на каком-нибудь 15 этаже, получается все дальше и дальше.
0: Ну, ты ходи пешком на 15 этаж, и будет у тебя здоровье. Ух, как крепкое.
3: Все, решено.
1: Спроси у Лимы.
2: У Лимы.
4: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов и 25 минут в Казахстане. На календаре 4 июня, четверг. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Четверг 4 числа, да?
0: 4 с четвертью
1: да,
0: часа.
1: Да. Итак, Овны, сегодня вас может приятно зацепить идея, которая сначала покажется полной ерундой.
0: Тельцы, день располагает к удовольствиям без чувства вины. И это редкий шанс, который стоит использовать.
1: Второй день нам нравятся тельцы. Так, близнецы, кто-то рядом внезапно окажется намного интереснее, чем вы думали раньше.
0: Раки, сегодня полезно выключить привычку все сглаживать, пусть мир немножечко подстроится под вас.
1: Львы, неожиданное внимание со стороны способно сильно поднять вам настроение еще из первой половины дня.
0: Девы, сегодня особенно захочется делать только то, к чему действительно лежит душа, и это правильный настрой.
1: Весы, день подарит момент, после которого вы еще долго будете улыбаться про себя.
0: Скорпионы, вас неожиданно перестанет волновать то, что совсем недавно казалось принципиальным.
1: Стрельцы, сегодня лучший сценарий – это соглашаться на предложение быстрее, чем включится внутренний анализ.
0: Козероги, вы можете внезапно почувствовать вкус к вещам, которые раньше считали пустой тратой времени.
1: Водолеи, люди сегодня будут особенно легко заряжаться вашим настроением и подачей.
0: Рыбы, день принесет ощущение приятного внутреннего обновления, будто начинается совершенно другой этап.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. С вами по-прежнему я, Алим Бимурзина, и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И мы уже хотим с удовольствием объявить тему сегодняшнего нихабара. Ну а вы записывайте наш WhatsApp-номер для того, чтобы поделиться своим мнением и отправить голосовое. 8-775-106-2011.
1: И сегодня мы что-то подумали о том, что всю неделю мы какие-то радостные были, блаженные, темы у нас какие-то добрые были. Давно мы с вами, ребятки, не бухтели, да, не возникали. Поэтому давайте восполним этот пробел, да. А то четвертый день лета, а мы еще не бухтели.
0: Требует, да, организм?
1: Конечно. Поэтому давайте сегодня мы поговорим о том, за что вы не любите своего соседа, ну или соседку, или соседей. Короче, ни в чем себе не отказывайте, только матом, пожалуйста, в эфире не ругайтесь.
0: Не ругайтесь, да. И отправляйте голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну а впереди мы расскажем, как выиграть два билетика на Ленинград.

0: ой, что мы сейчас делаем с Лимпи Мурзина, что мы делаем? Мы обсуждаем группу «Ленинград» и их матершинные слова в песнях. Нам, собственно, искусственный интеллект тут подсказывает радиоверсии некоторых песен.
1: Ага.
0: И вот, короче, этот ИИ говорит, как один матерный слог можно заменить на другой нематерный. Короче, просвещаемся, девочки, мальчики, потому что уже в эту субботу концерт группы «Ленинград» состоится на СП-арене в Копчегае, в городе Кунаев. И мы все там с вами должны быть, я считаю.
1: Да, и вы должны выиграть 2 билетика на это замечательное мероприятие. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно укажите, название игры сейчас спою.
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: пою.
1: Все наши радиослушатели обычно знают, что лучшее время для вокала – это без 28.
2: Угу.
1: Каждый будний день.
2: Да.
1: И прямо сейчас мы будем петь. Ну, не прямо сейчас, ладно, через минутку будем петь.
2: И не мы.
1: И не мы.
2: А наши радиослушатели.
1: Мы вообще классно с Бимурзиной пристроились.
2: Так, давайте так, с ними знакомиться.
1: Давай.
2: Это Андрей из Алматы. Андрей, привет.
1: Доброе утро.
3: Привет, доброе
2: Андрей.
3: Утро.
2: И Анфиса тоже из Алматы. Анфиса, привет.
1: Доброе утро, Анфис.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Ну и напомним для всех, что ребята борются за 2 билетика на концерт группы «Ленинград», который состоится 6 июня на АСП-арена.
1: И вы там должны быть. Если уж я уговорила Лиму Бимурзину поехать на концерт группы «Ленинград», то вы все просто тоже, ну прям давайте соберитесь, и мы в вас верим, будем вас там всех ждать.
2: Да. Ну и, конечно же, голосовать мы за вас будем в нашем телеграм-канале «Радио НС». Друзья, скорее заходите туда, пальчики свои готовьте, потому что скоро там появится голосовал.
1: Ну, а самое главное, что наши ребятки сегодня в эфире будут петь свои любимые песни. Но, как обычно, мы не могли оставить все просто так на самотек. И поэтому ребяткам придумали задание такое. Ну, немножечко с хитринкой, да? Сегодня, ребятки, вам нужно спеть любую детскую песню, ну, или колыбельную, но в стиле Ленинграда. С драйвом таким, хрипотцой. И, конечно же, как будто бы вы уже выступаете на стадионе. Задание понятно, Андрей, Анфиса?
3: Понятно, неожиданное задание, но...
2: Но вы постарайтесь, потому что нужно завоевать сердца наших радиослушателей для того, чтобы они за вас проголосовали. Андрей, ты был первый на рандоме, с тебя и начинаем.
3: Хорошо.
2: Давай.
3: От улыбки в море день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Мне кажется, это исполнение, если бы Джигурда пришел в группу «Ленинград».
2: Солист.
1: Да, солист
2: там.
1: Ну или солистка.
2: Возможно и так. Так, Анфиса, теперь твоя очередь. Ты готова?
4: Да.
2: Назад дороги нет, вперед.
4: Па-па-лям, па-па-лям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. Эй, ну, малыш, давай, попробуй отгадай, ну, кто же песенку поет?
1: Супер! Мне кажется, я знаю, за кого будет голосовать Лима Бимурзина. Потому что,
2: это моя любимая песня.
1: Да, это ее любимая песня. Я не хотела раскрывать этот секрет, но она сама сказала. Потому что, когда мы сидим за эфиром, она постоянно ее поет.
2: Да, постоянно. Она у меня на звонке скоро будет стоять, Ксюш. Готовься.
1: А у нас беззвучный в студии.
2: Ай,
1: ну
2: ладно.
1: Что, ребятки, побежали в наш...
3: А, случайно не «Три кота» любимая песня?
1: Нет. «Три кота» и «Одна кошечка». А, «Два кота» и «Одна кошечка».
2: Хорошая,
1: простите,
2: песня, чуть тебе не нравится. Давай за эфиром послушаем ее. Ну и пошли, конечно же, голосовать за наших ребят, за Андрея и за Анфису, потому что ребята борются за 2 билетика на концерт группы «Ленинград».
1: Но вы далеко никуда не уходите, потому что после песни мы вернемся вместе подводить итоги.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Ну что, давайте подводить итоги, но перед этим, друзья, напоследок хотим еще раз вам сказать, вдруг кто не успел проголосовать, зайдите в наш телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и под последней голосовалкой оставьте свой голос за Андрея, либо за Анфису.
2: Ребят, еще раз доброе утро, вы с нами?
3: Да, мы здесь.
1: Там мне интересно, кто из вас больше хочет на концерт группы «Ленинград»?
2: А как это мерить?
1: Не знаю.
2: Как постарайтесь, докажите. Ну, может, они нам докажут потом на концерте. Все-таки кого-то из них мы там обязательно увидим. Ну, а пока вот последние считанные буквально секунды для наших радиослушателей. Телеграм-канал Радио НС. Не забудьте подписаться и оставляйте свой голос. Еще и в трансляции, в прямой на нас смотрят люди. Они тоже ждут подведения итогов.
1: Ну что, на счет три останавливаем голосовалку. Один, два, три. Остановили. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт.
2: Ну что, хочу сказать, что в комментариях голосующие разделились. Mm-hmm. Есть группа поддержки и у Анфисы, и те, кто кричат «Привет, Андрей!». Вот, ну как бы все по классике, все круто. И сегодня голоса прям, ну вот практически рядышком, бок о бок шли всю дорогу, и мы с Лимой Бимурзиной за этим наблюдали. Mm-hmm. Но итоги подводить надо. И сегодня со счетом 45-55 побеждает Андрей из Алматы.
1: Андрей,
3: браво!
1: Поздравляем тебя.
2: Увидим тебя на концерте группы «Ленинград» и скажем тебе «Привет, Андрей».
1: Поздравляем. Два билетика тебе достаются, Анфиса,
3: спасибо,
1: дорогая.
3: Большое.
1: Не расстраивайся, я не переживай.
3: Я очень рад, но, знаете, я что тут... придумал. Передумал. Я хочу подарить билеты Анфисе.
2: Да ладно?
1: Да ладно.
2: Какой
1: Все-таки ты не...
3: Да, пусть девочка сходит на концерт, а я попаду как-нибудь еще.
2: Молодец.
1: Я же говорила, кто из вас больше хочет.
2: Вот мы узнали, кто больше хочет. Это просто Анфиса запрос во вселенную.
1: Молодец.
2: Отправила.
1: Андрей, ты настоящий джентльмен, мы тебе аплодируем, ты красавчик.
2: Умничка. Молодец. Ребят, на самом деле вы оба большие молодцы, оба классно спели.
1: Анфиса
2: оба...
1: вообще молодец, она спела песню, на которой выросло целое поколение. Личность детей строилась на этой песне.
2: Хотите, я вам раскрою тайну?
1: Да.
2: Сегодня Анфису половина Казахстана будет, ну, мягко говоря, ругать. Знаете почему?
1: Почему?
2: Потому что песня «Синий трактор». Да, она слишком приедливая. И вот это вот по полям. Все, оно теперь в головах наших радиослушателей останется. Поэтому...
4: Да.
2: Анфиса, гореть тебе сегодня ушами просто.
1: И поздравляем тебя. Тебе повезло. У тебя такой классный был соперник. Андрюшенька, молодец. Умница.
2: Супер. Ребят,
4: да, спасибо большое всем.
3: Спасибо за игру. Всем хорошего дня.
1: Вам
2: хорошего
1: спасибо.
2: Дня. За эфиром расскажем, как Анфиса получит теперь уже свои билетики.
1: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Тяжело молчать, особенно когда тебя не спрашивают. Жернова.
5: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
6: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00981118 от 29 ноября 2018 года.
0: НС Радиосында жарнама. Үш жүз елу алты алты.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Впереди у нас 2 часа с вами в эфире. Много всего интересного будет. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о словах, которые нужно знать, чтобы быть ближе к молодежи.
2: Ух ты, интересно.
3: Старички, подключайтесь.
2: Классно. А также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, пожалуйста, за что вы не любите своих соседей. Выскажите. Ни в чем себе не отказывайте. Да-да-да.
3: Ну, а еще в этом часе мы разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас накоплено уже 20 тысяч тенге. Возможно, кому-то они сегодня достанутся.
3: Ну, а еще напоминаем о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть в нашем телеграм-канале «Радио НС», на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Забегайте к нам на огонек.
2: Да, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро. Шоу «Беш».
1: «Беш». «Беш». «Беш». На радио НС.

0: ну что, мальчишки и девчонки 30+, а также их родители, стягивайтесь к своим радиоприемникам.
1: Так.
0: Сейчас расскажу вам слова, которые использует молодежь, которые, возможно, вы еще не знаете.
1: Угу.
0: Первое слово в топе, так сказать, это прайм. Праймом называют лучший период жизни человека, когда он находится на пике своих возможностей, успеха, привлекательности или формы.
1: Угу.
0: Часто говорят, там, он сейчас в своем прайме.
1: Ну ты.
0: Следующее слово мы как-то уже обсуждали, это pick me. Человек, который отчаянно пытается понравиться другим и получить одобрение, часто при этом унижая себя или других ради внимания. Ну, короче, человек, который просто что-то говорит, чтобы его постоянно замечали и выбирали.
1: Так.
0: Дальше идут mock и looks masking. Я такое лично услышала первый раз.
1: Я тоже.
0: В общем, это значит быть настолько привлекательнее кого-то, что буквально затмить его внешностью и целенаправленное улучшение внешности до своего какого-то максимального потенциала.
1: Mm.
0: Следующее слово FOMO. Это страх что-то упустить. Простыми словами, тревожное чувство, что другие получают интересный опыт, развлекаются или участвуют в чем-то важном без тебя.
1: FOMO.
0: FOMO, да. Идем дальше. Шиперить. Ты знаешь, что такое шиперить?
1: Я знаю.
0: А я вот, честно говоря, тоже не знала. Это, оказывается, представлять, поддерживать или хотеть, чтобы два человека были в отношениях. Простыми словами, когда тебе кажется, что, в общем, кто-то смотрится хорошо вместе, и ты лично хочешь, чтобы они начали встречаться.
1: Ну, это ведущие «Давай поженимся».
0: Ну, кстати, точно. Но я просто о ведущих «Давай поженимся» только одну фразу знаю хорошую. Ларисы Гузеевой, но ее...
1: Нельзя.
0: Нельзя говорить.
1: А это слово знают все.
0: Следующее слово – «риз». Харизма, обаяние и умение привлекать людей, особенно в романтическом плане.
1: Ух ты.
0: Еще одно слово – «glow up». Заметное улучшение внешности, характера, образа жизни или общего уровня человека. Ну, эстетика. Я лично удивилась тому, что это слово есть в этом списке, но, в общем, оно значит что-то красивое, стильное, визуально приятное и атмосферное.
1: Uh-huh.
0: А еще есть такое слово «ик». Вот просто «ик».
1: Это
0: да.
1: Когда икота.
0: Внезапное чувство отвращения или потери симпатии к человеку из-за какой-то мелочи в его поведении. Еще есть слово «биф». Это затяжной конфликт, вражда или серьезная ссора между людьми.
1: Uh-huh.
0: Ну и последнее слово «сас». Знаешь, что такое «сас»? В общем, простыми словами, это когда человек, сообщение или ситуация кажутся странными, подозрительными или вызывают недоверие. Например, этот тип ведет себя как-то сас.
1: Вот. Ну что, мы с тобой сейчас глоуапнулись? Столько эстетик слов набрались.
0: Я пока читала, я уже забыла, что это значит.
1: Так что, что делаем? Продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
0: Доброе утро.
1: Да, мы в прайме.
2: «Беш» на Радио НС.

0: что, друзья, у нас впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы возникаем и делимся историями о своих соседях. За что вы не любите своих соседей, соседок, соседушек, ну, короче, в общем, вот таких вот товарищей. У меня есть, я, наверное, долго ждала этого момента, есть чем поделиться. Короче, у нас во дворе живет такой дяхан, ну, уже прям в возрасте, не знаю, ровесник, наверное, моего отца.
0: Так.
1: А, с виду утром цивильный человек. Внучку отвозит там в садик, в школу, я не знаю, куда он ее возит, ну, короче, возит. Но после обеда, когда он возвращается, у него машина купеха, старенький гольф такой двухдверый, он собирает туда, короче, таких же персонажей с района, и они там согреваются, да, даже в 30-градусную, 40-градусную жару, в общем,
0: обалдеть,
1: пьют горячительные напитки и начинают спорить.
0: Ой-ой-ой.
1: И спорят они, вот знаешь, как видела в парке детки в шахматы, когда играют, они орут. Вот, короче, эти также орут в машине, и особенно летом это раздражает, потому что с открытыми окнами ты там дома проветриваешь что-то такое, а эти там батлят. Боже. Мужик, если ты меня слышишь, завязывай. Мое терпение не железное.
0: А что, он ребенка потом с садика не забирает в 5-6 часов вечера?
1: Я не знаю, откуда он ее там куда забирает, но факт в том, что в обед он уже накочегаренный в машине со своими друзьями, и они вот орут очень сильно. И вот каждый раз меня тянет, думаю, сейчас сниму на видео и отправлю участковому. Потом думаю, блин, Ксюшенька, ну что ты, ну ты же не злыдня совсем. Но сейчас...
0: Участковый, ты на весь Казахстан сейчас о нем рассказала.
1: Хорошо, что я не знаю, как его зовут, и не помню номер его машины, да?
0: Зато он себя, надеюсь, узнал.
1: Я очень надеюсь,
0: да. Ну а что вы скажете, друзья, по этому поводу? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Расскажите о своих соседях.

0: Не хабар.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар. Не хабар.
3: Прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения. Ну а вы, друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня мы перемываем косточки нашим любимым и не очень соседям.
3: И первое к этому часу голосовое. Погнали.
5: Давай.
6: Доброе утро, радио. У нас вас постоянно слушатель из города Астаны.
4: Привет,
6: доброе
4: утро.
6: Провокационную же вы тему сегодня дали. Сейчас я прям расскажу про соседей, а мне потом с ними дальше жить. Иду прям волосы назад. Но если так чисто брать, то мы меньше года назад переехали в новый жилой комплекс. Угу. Вроде бы все нормально, с соседями проблем нету. Единственная проблема то, что когда окна открываешь, мы живем на 4-м этаже, так. И там дворик, где играют в футбол, и там дети маты. Прям маты. У меня девочки играют во дворе, приходят и иногда пересказывают все их маты. И потом офигеваем от этих словарных запасов. А так, все хорошо, всем удачного дня, пока-пока.
4: Хорошо, что только офигеваете, Мадьяр, а то могло быть иначе.
3: Не, ну самое главное, вначале говорит, час, волосы назад, и потом как понеслось.
4: Ой, да, Мадьяру просто нравится вот это вот волосы назад. Мне кажется, он отращивает и на этом делает акцент.
3: Да-да-да, идем дальше.
7: Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
7: Меня зовут Динара.
3: Динара.
7: За что я не люблю соседа? За то, что курят ужасные сигареты и постоянно не могу открыть окна. То есть утром я просыпаюсь, у меня в квартире стоит запах каких-то ужасных, вонючих сигарет. Как будто я курю, хотя я сигареты вообще не курю. А вот он курит и ко мне в квартиру затягивает запах этот с улицы.
3: Что делать с ним?
4: Не знаю. Купите ему хороших, вкусно пахнущих, вот тех самых. Да? Да. Пусть человек попробует, что такое хорошее на вкус. Глядишь, да. Может, переучите.
3: Еще и познакомитесь. Ну, идем дальше.
8: Доброе-доброе утро.
3: Привет.
8: Я обожаю своих соседей. У нас все адекватные, все такие лю-лю-лю, мю-мю-мю. Но есть одна, конечно же, такая вот тетенька-мотенька. Она жжет резину по субботам, когда я только-только развешиваю белье. Вот это вот меня бесит.
4: Что жжет? Резину в частном секторе. А может этот по субботам просто не стираться?
3: Идем дальше.
4: Или жечь свою.
9: Утром я включил колонку. Мне кричат соседи громко. Чуйка мне подскажет, врежь. Всем, кто не любит шоу-беш.
4: Опасно, вот так опасно. Вот им, вот так надо слушать шоу-беш. Всем уральском просто.
3: Да, идем дальше.
10: Привет, радио НС.
3: Привет,
10: Дима, радио НС. Мой уважаемый сосед, это моя сестренка. У ее семьи каждые выходные проходят потрясающие вечеринки в караоке. Я уже выучила весь их репертуар. Вот мне хочется вечером поспать, но это нереально. Я ложусь, и с ее участка доносятся бэк-вокалы. Мои ноги
4: сами несут
10: меня сюда. И все, мы поем. И я опять, невыспанная, иду работать.
4: Моя хорошая.
10: Когда же это все закончится? Сестренка, слышишь меня?
4: Ни стыда, ни совести, ни адреса. Девочки, что такое?
3: Скиньте нам адрес, мы поедем. Вместо вас потусим.
4: Наши ноги тоже несутся туда.
3: Да-да-да. Заменим вас. Идем дальше.
11: Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Радио.
3: Доброе утро, Валентин. Доброе утро.
11: Прям вы зацепили одну из животрепещущих тем в моем сознании.
4: А ну-ка.
11: Поменял я по площадке в квартире, соседи у меня идеальные.
4: Так.
11: Но на даче же, мать моя.
4: Что там?
11: Пыталась взять главенство, не получилось. Разругались, рассорились. Теперь ни здрасте не скажем, ничего.
4: Так.
11: Что за люди? Хотела в подчинение, короче, себе взять. Какое подчинение? Я директору своему не подчиняюсь. А она хотела, чтобы я ей по-соседски, что ли, подчинялся. Ну и, короче, слово за слово. Ага. Даче всего 3 года, а даже не здороваемся. Ну, не здороваемся, и на том спасибо.
4: Слушайте, мне кажется, мы открыли сейчас в Валентине какую-то вот эту вот темную сторону, потому что для меня Валентин всегда такой...
3: Альтер-эго его.
4: Миленький человек такой, добряк, кукиш. А тут смотри, как соседи зацепили-то его.
3: Ну что, друзья, есть еще, да, по-моему, одно голосовое сообщение, которое мы можем прямо сейчас послушать.
4: Давай.
12: Всем доброе утро, беспокоит вас город Уральск.
3: Привет.
12: Ранее, когда я жил в благоустроенной квартире,
4: так.
12: Соседка была сверху, точнее, их дочь. Только-только начинала играть в пианино. И это было ужасно. Вот эти вот звуки ди-ди-ди-ди-ди с 10 утра и почти до вечера. Благо, что я работал вахтой, поэтому не всегда все это слышал. Но прогресс, каждый раз приезжая с вахты, я слышал прям что-то невероятное. Это было прям...
3: Лучше и лучше, да?
12: Поэтому не мы, точнее, не соседи красят нас, а мы красим соседей.
1: О, какие интересные слова. Этим вообще можно было бы завершать, не хабар, но у нас еще в следующем часе тоже будет.
3: В следующем часе обязательно послушаем, но на этом часе мы завершаем. Всем спасибо за участие. Присылайте еще и еще. 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Не хабар!
2: Не хабар!
1: Далеко не расходимся, потому что скоро расскажем, как выиграть 20 литров.

0: Есть у нас 20 литров бензина, и вы сможете их использовать себе во благо. Например, съездить куда-нибудь. Мне как раз Лима перед выходом в эфир говорит, что ты едешь куда-нибудь? Вот и меня осенило, что на 20 литров бензина можно куда-нибудь и съездить. И кто-то из вас может их выиграть.
1: Потрясающе. Ну и как раз-таки у нас впереди игра «Пит-стоп», которая предназначена для тех, кому нужен бензин здесь и сейчас. Присылайте свои заявки по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, и в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина каждый день мы разыгрываем в игре Пит-стоп на радио НС.
3: Да, и у нас есть два участника, которые готовы побороться. Это Асхат из Усть-Каменогорска. Асхат, доброе утро.
2: Доброе утро, Асхат.
4: Доброе утро, девчата.
2: Как
4: доброе
2: у вас утро, там погода, скажи мне, давненько не была в Усть-Каменогорске.
4: В Усть-Каменогорске погода шепчет.
3: Уже лето?
4: У нас вот два дня жара стояла, а сегодня тепло.
3: Хорошо, ага. Отлично.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, а давайте спросим у Дархана, как в Астане погода. Дархан.
2: Доброе утро, Дархан.
5: Всем привет.
3: Привет, привет.
5: Что сегодня у нас очень тепло, 22 градуса.
2: По астанинским меркам на самом деле хорошо. Вы давайте там хорошую погоду на следующие выходные поддержите, пожалуйста. Очень надо, по-братски прошу.
3: Удержите, окей?
4: Договорились.
3: Все, отлично. А теперь, друзья, приступаем к игре. Господи, что с вами?
2: К игре.
3: К игре. И у нас есть три вопроса для вас. Вопросы числовые. Ваша задача, парни, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Мальчишки, ну сегодня, как и всегда, мы решили на машине поехать по какому-то маршруту. Открыли Яндекс.Карты и решили, что сегодня едем из Шу в Кызыларду. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Асхат, как ты думаешь?
4: Ку-ку. Повторите, пожалуйста.
2: На машине из Шу в Кызыларду сколько километров выйдет наша поездка?
4: Примерно...
2: Быстренько. 900?
4: Угу.
2: Ответ принят. Дархан, твой ответ?
5: Я думаю, 800.
2: 800. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А теперь, друзья, представьте, что мы едем с вами из Шу в Кызыларду, и скажите, сколько железнодорожных переездов мы переедем? Дархан, как ты думаешь?
5: Пусть будет 2.
3: Угу. Ответ принят. Асхат?
4: 3.
3: 3. Отлично. Ответы приняты, идем дальше.
2: Слушайте, а давайте вообще поедем на самокате. Скажите, пожалуйста, сколько часов без остановки мы будем ехать на самокате согласно Яндекс.Картам и Шу в Кызыларду? Асхат, как ты думаешь?
4: Сколько часов?
2: Да. Нам нужен ответ. Быстро.
4: 140.
2: 140 часов. Ответ принят. Дархан, твой ответ?
5: Я думаю, часов 160.
2: Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами на машине едем из Шу в Кызыларду, нам нужно преодолеть 870 километров. И здесь Асхат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных переездов мы переедем, если поедем из Шу в Кызыларду? Правильный ответ ровно 3. И здесь тоже Асхат у нас был ближе.
2: Он ответил прямо в цель.
3: Точно.
2: Ну и в третьем
3: яблочко
2: вопросе
3: попал.
2: Мы пытались выяснить, сколько часов мы будем ехать на самокате без остановки по направлению из Шу в Кызыларду. Правильный ответ, что-то вы, конечно, парни, загнули, 62 часа, а точнее 2 дня, 14 часов и 2 минуты. И здесь ближе тоже был Асхат.
3: Вау.
2: Со счетом 3-0 сегодня бензин отправляется в Усть-Каменогорск.
3: Поздравляем тебя, Асхат.
4: Yes.
5: Поздравляю, Асхат.
4: Все, Рахмет, Дархан.
2: А Дархана я поздравляю с тем, что будет у них хорошая погода, потому что на следующей неделе я прилечу в Астану, и даже если у вас погода будет плохая, я вам с Алматы своей привезу.
3: Отлично. Ну что, парни, хорошего дня вам желаем. Асхат, тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп

0: сіз білдіңіз бе?
1: Барлық балалар дальтоник болып туылады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
3: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И мы сегодня не одни. К нам в гости пришла наша дорогая, любимая Жазира Сербаева. Жазира, привет. Привет.
5: Доброе утро всем.
4: Такая летняя, такая яркая. Прямо сейчас заглядывайте в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале радио НС. На меня, пожалуйста, не смотрите.
5: Помашем.
4: Я буду краситься, да. А вот на Жазиру. И Лима у нас в
5: платье радио
4: сегодня.
5: Как на праздник.
4: Вот, при полном параде. Так, я, видимо, собираюсь только на праздник. Я та самая, которая опаздывает на праздники.
5: Жазира, рассказывай, как твои дела?
6: У меня все отлично.
4: Так.
6: Начинаем жить по-летнему.
4: Ну, отлично. А что интересного ты нам сегодня принесла?
6: Прогноз на июнь. Знаки зодиака. И летнее солнцестояние.
5: Отлично. Ну, давайте тогда начнем с самого главного. Прогноз на июнь.
6: Главное событие июня – это переход Юпитера в знак Рака.
4: Так.
6: Он там отлично себя чувствует в знаке своей экзальтации. Это планета расширения, мудрости, возможностей и темы семьи и рода. А Юпитер переходит 1 июня, но первые дни, естественно, энергия рассасывается постепенно. Это начало большого цикла. Мы можем задуматься, что является нашей настоящей опорой. Вторая важная тема – это Меркурий. 30 июня он готовится к развороту опять в ретроград, но с 25 июня начнет замедляться. Возможно, некоторые почувствуют петлю уже с 13-15 числа.
5: Что это хорошая петля? Ага. Или не очень?
6: Ретро-меркурий, то есть 30-го.
4: Это когда бывшие, да, там то опять есть, вот эти все?
6: Да, но это на следующий июнь, на следующий месяц больше. Поэтому все важные дела мы заканчиваем до 26-го, до 27-го июня. Первую половину июня хорошо использовать для новых начинаний, договоренностей и важных решений. А ближе к концу месяца внимательнее относиться уже к деталям. С 30 мая по 5 июня, пик 2 июня, это период собранности и ответственности. Хорошо решать сложные задачи, заниматься документами, профессиональными вопросами, это сейчас, обращаться к специалистам, вести разговоры с руководством и людьми старшего возраста. Энергия помогает строить долгосрочные планы и принимать зрелые решения. 6 по 11 июня, пик 9 июня, это один из самых приятных периодов месяца.
4: Так.
6: Больше романтики, чувственности, вдохновения, желания красоты, удовольствия. Хорошее время для свиданий, отдыха.
4: Это берем.
6: Процедур красоты, творчества, фото,
5: видео. Жазира, вот давай на этой ноте оставим вот такую вот немножко
4: интрижку
5: и продолжим совсем скоро.

0: Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. У нас в гостях Жазира Сербаева, которая сегодня просвещает нас о том, какой будет июнь месяц и что он нам несет. Мы остановились в предыдущем выходе на интересном моменте, на романтике, на свиданиях и все.
1: На приятных покупках, да. До 12 июня достаточно благоприятный период. А 15 июня новолуние в Близнецах. Это начало нового цикла в сфере информации, общения, идей. Близнецы – знак обучения, контактов, коммуникации, речи, обмена знаниями. Поэтому хорошо начинать обучение, развивать блог, ваши проекты, работать с речью, самопрезентацией, заводить полезные знакомства, записывать идеи, планировать поездки и путешествия.
0: Супер.
1: Так что, девочки, ваш выход.
0: Отлично.
1: Главная рекомендация – не распыляться, а выбрать главное направление. Значит, с 16 по 20 июня здесь тоже глубокий трансформационный период, могут активироваться темы отношений, финансов, контроля и ревности. Энергия помогает увидеть старый сценарий и изменить то, что больше у вас не работает. Не принимаем решений из эмоций и используем этот период для осознания.
0: Классно.
1: Значит, и готовимся к полнолунию. Оно у нас будет 30 июня, полнолуние в Козероге. Важно не уходить в иллюзии. Полнолуние подсветит темы ответственности, целей, карьеры, статуса и результатов. Поэтому в этот период можно увидеть, что принесло реальные плоды, какие цели требуют пересмотра, где нужно больше порядка и какие шаги помогут выйти на новый уровень.
0: Отлично.
1: И как раз-таки, скажем, про летнее солнцестояние. Это будет 21 июня. Это одна из сильных энергетических точек года. Максимум солнечной энергии. Хорошее время для осознания своих целей. И, значит, необходимо... Что нужно сделать?
0: Что?
1: Рано утром встать, желательно с птицами прогуляться.
0: Вообще не проблема.
1: Наполниться энергией природы, подвести итоги первой половины года и спросить у себя, что у меня получилось, за что я могу себя поблагодарить, что я хочу взять с собой дальше.
0: Так.
1: Ну, естественно, очистить пространство, убрать лишнее, освободить дом от того, что забирает энергию. И записать свои цели и желания на следующие 6 месяцев. То есть это не я хочу как бы из состояния бедности, а я создаю стабильность и новые возможности. Хорошо уделить внимание телу, прогулке, вода, легкое движение, восстановление. То есть прогулка и душ с утра прям

0: обязательно.
1: У меня вопрос про 21 июня с утра, да, вот пораньше встать. А пораньше этого сколько? Ну, до скольки?
0: Ну, желательно с птицами. У нас сейчас, правда, с переходом времени.
1: Ну, там, типа, часа в 4, да?
2: Ой, это выходной.
1: Да, вот я тоже открыла календарик, Лима, и хотела тебе сказать, что ты так смело с утра. Ага, это воскресенье.
2: Можно перенести это как-то на понедельник, хотя бы, чтобы понедельник немножко...
1: Ты сейчас допросишься, нам шеф рабочий день в воскресенье поставит.
0: Ты можешь после обеда поспать.
1: Ты, если что, проснись, короче, вот с птицами все это сделай. Пока уберись, соберись, а потом спать.
0: Нет, убраться нужно накануне, убираться утром не надо.
1: Когда нужно сделать,
0: да, нужно сделать кайфово все. Утром раненько встать.
2: А можно кайфово просто спать?
1: Пусть мне приснится сон, что я рано проснулась.
2: Птичками разговариваю.
0: Ну и, конечно, избегаем конфликтов, зацикливания на прошлом, тяжелых мыслей и реакций из раздражения. То есть вот эти два дня не ругаемся.
1: Все. Отлично. Поняли и запомнили.
2: Угу, ну а мы продолжаем, друзья. Впереди много чего интересного.
3: На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Самое время послушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня. Они сегодня все бухтят.
3: Да, мы сегодня обсуждаем соседей, за что вы их не любите, что они вам такого делали, делают. Или, может быть, вы тот самый ненавистный сосед?
2: Сейчас они признались. Волосы назад, как говорит Мадияр. Идем, давайте слушать.
4: Доброе утро, страна. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки красавицы.
3: Доброе утро.
4: Ну, мне повезло. У меня соседи все хорошие, все ребята добрые, отзывчивые. Ага. Если кто-то из нас хулиганит, решил там музыку послушать, достаточно там кулаком стенку слегонца стукнуть, скажет, не мешает, и тут же все прекращается. Но вот в соседнем доме, там, конечно, да, соседи еще те. В общем, вся суть в чем? У них два раза в неделю забивается канализация. Стапливает подвал. И постоянно оттуда достают всякие памперсы, кишки, пакеты, тряпки, полотенца и все прочее, прочее. И вот если меня слышат эти люди с района Первого Моты, так хочется сказать, ребята, унитаз – это не мусорка.
3: Ну да.
4: Он предназначен сугубо для того, чего он предназначен заводом-изготовителем. Но он не утилизатор отходов. Вот. Ну и, ребята, пожалуйста, после 11 часов скажите своим деткам, ну не надо шуметь после 11. Потому что жарко, открыты окна, все хотят отдыхать, все хотят спать. А так надо быть добрее, позитивнее, чего всем искренне желаю.
3: Побухтел, так да, вылился.
2: Высказался и пошел добрее. Счастливый дальше. Идем дальше.
5: Доброе утро, Алёна. Доброе утро, девчонки.
3: Слушай, Дима.
5: Я сейчас вспоминаю своих прошлых соседей.
3: Ну-ка.
5: Мы жили в частном доме. У нас были замечательные соседи. В пятницу они начинали веселиться, часиков. Там все вечера, допустим, да?
3: Так.
5: Веселяться там, песни, все дела. Мы ложимся спать, ну, тоже там, допустим, погуляли, поэтовали. Ну, легли мы там в 11, в 12, там, в час. Просыпаемся мы в 9 утра.
3: Они
5: до сих пор веселятся. Бассейн уже там, все на свете, близкие, визги.
3: Какие молодцы.
5: Как у них столько хватает сил? Мы тут до часу еле дотянули. Ну, хорошие ребята, как бы нам никогда не мешали. Сейчас мы переехали, ну, как 2 года живем.
2: Скучаете?
5: В другом доме. И там у нас пожилые все соседи. И нам очень скучно теперь. Мы это вспоминаем.
3: Адрес. Как можно стать соседями ваших прошлых соседей? Кому очень интересно.
2: Кому вы продали свою квартиру? Надо было нам. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна из дождливого Кокшетау.

0: Раз, раньше, да? Когда мы жили на квартире, у нас соседка сверху на 5-м этаже с пятницы по воскресенье устраивала хайдари-дай. Угу. То есть до утра там пьянки, гулянки, песни, танцы. Там ни одного потолок обвалится. Но мы продали квартиру, купили большой дом. И здесь у нас соседи очень хорошие. Ага. Все прямо соседи хорошие. Угу. Всем хорошего дня.
1: Гулянок. Хорошие, да, потому что они зовут, наверное, просто их с собой. Предыдущие
2: гуляют
1: не звали.
2: Больше зовут, а те не звали.
1: Точно.
2: Так, последнее к этому часу.
0: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро,
2: страна. Это мы слушали. Крик души второй раз человек отправил.
1: Супер. Жазир, скажи, пожалуйста, а у тебя есть соседи, которых ты не любишь?
3: Слава богу, неадекватных соседей у нас нет. Но я считаю, что хорошие соседи – это игра не в одни ворота. То есть то, что ты посеешь, то и пожнешь. Соответственно, нужно со всеми жить дружно. Стараться.
2: Кот по цифрам ты выбираешь себе номер квартиры, в которой будешь жить?
3: Кстати, когда мы переезжали сюда, то есть такой возможности не было, но уже я немного понимала в этом. У меня квартиры 21, то есть это очень хорошее число.
2: Хорошее число, да?
3: Да.
2: Класс. Вот такие были сегодня голосовые сообщения. Вот так вот мы побухтели, а теперь самое время продолжить наш эфир, и впереди много чего интересного. Не пропустите.
4: Бауров, не хабар.
5: Не хабар, родной.
4: А ты же видишь, не хабар.
5: Не хабар.

0: что, друзья, мы продолжаем наш эфир, и Жазира, наша прекрасная, хочет еще чем-то поделиться.
1: Это то, чего я ждала больше всего в нашем сегодняшнем выпуске.
2: Разберем, кто любимчик, кто не любимчик этого месяца. А любимчики июня определенно близнецы и рак. Но пробежимся по всем знакам. Для овнов июнь делает акцент на теме дома, семьи, внутренней опоры. Ага. Могут появиться вопросы недвижимости, ремонта, переезда. Угу. Финансово месяц просит действовать не импульсивно. Угу. После новолуния в близнецах могут прийти новые знакомства, поэтому не профукайте.
0: Да.
2: Телец. Для тельцов июнь связан с коммуникациями, окружением, обучением и новыми идеями. Хороший месяц для тех, кто работает через речь, продажи, консультации, обучение в социальной сети.
0: Да, им надо научиться разговаривать.
2: Хорошо разговаривать.
1: Либо.
2: Близнецы – это один из важных месяцев года. Новолуние 15 июня происходит в вашем знаке. Это символ нового личного цикла.
0: Так.
2: Можно обновлять образ, начинать проекты, менять подход к себе. Mm-hmm. Финансы выходят на первый план. Юпитер открывает период роста через деньги, ресурсы и новые возможности заработка.
0: Mm, так.
2: Удача – деньги через ваши таланты. Рак. Раки становятся одними из главных счастливчиков нового периода. Юпитер входит в ваш знак и открывает новый 12-летний цикл роста. Это время расширения новых возможностей, повышения уверенности.
0: Так.
2: Могут приходить новые люди, предложения, желание учиться или менять уровень жизни. И, соответственно, кто не женат и не замужем, можно найти свою вторую половину.
0: Половинку,
1: раки,
0: классно.
1: Свяжитесь со мной.
2: Лев. Для львов июнь больше внутренний месяц. Хорошо завершать старые процессы, анализировать, готовить новые проекты за кулисами. Могут приходить неожиданные идеи и помощь от людей. Финансово лучше закрывать хвосты и готовить фундамент для нового рывка.
0: Угу.
2: После летнего периода энергии будет больше.
0: Что там, дева?
2: Для дев июнь открывает тему друзей, команд и проектов и будущего.
0: Угу.
2: Хороший месяц для работы с аудиторией, коллективами, интернетом. Финансовые возможности могут прийти через связи, рекомендации и новые круги общения. Ну и также через старый круг знакомств.
1: Вот свяжитесь со мной.
2: Не бойтесь выходить к людям.
1: Все. Я выхожу. Ждите.
0: Свяжитесь со мной, раки.
2: Весы, значит, июнь подсвечивает карьеру, статус и профессиональные цели. Юпитер начинает усиливать вашу социальную реализацию. Могут появиться шансы роста, признания и нового направления. Деньги приходят через ответственность, экспертность и готовность занять свое место. Для скорпионов открывается энергия расширения, тема месяца обучения, путешествия, иностранные направления и новые знания. Можно увидеть возможности там, где раньше казалось очень далеко. Финансы придут через образование, наставничество, международные темы. Стрелец. Для стрельцов июнь месяц глубоких финансовых процессов. Могут активироваться темы инвестиций, кредитов, совместных денег и крупных решений. Важно не рисковать на эмоциях, особенно в середине июня. Но нужно найти новые финансовые стратегии. Козерог. Для козерогов важная тема отношений и партнерства. Через людей могут приходить возможности. Это касается не только любви, но и клиентов, партнеров, сотрудничества. Полнолуние 30 июня в вашем знаке могут увидеть личные результаты и принять важные решения.
0: Да, супер.
2: Водолей. Здесь июнь больше про порядок, здоровье и ответственность. Можно улучшить условия труда, найти новые подходы, укрепить ежедневные привычки. Финансы растут через качество работы, навыки и профессионализм. Рыба. Рыбы, то есть для рыб.
0: Слушаем.
2: Июнь открывает одну из самых приятных энергий, больше творчества, вдохновения, романтики и желания проявляться. Хорошее время для личных проектов и хобби. Финансы придут через талант и то, что приносит вам удовольствие.
1: Супер. Отлично.
0: Мне нравится.
1: Все нравится.
0: Мне
1: я тоже
0: все
1: беру.
0: Нравится.
1: И тут вот, кстати, пишут, прогноз от Джазиры прям в точку с первого числа начало сбываться. Это мои знакомые пишут в WhatsApp. Вот, я не обманываю, вот мне прислали. Ну и если вдруг кто-то себя где-то пропустил, кто-то что-то забыл, все бегом в Инстаграм Джазиры, Жазиаскар, там больше подробной информации, всякое разное, можно будет сохранить себе, можно друзьям переслать. Ну, в общем, все будет впрок.
0: И да, можно и в сторисах, и ежедневные прогнозы.
1: Да.
2: Общий совет для всех знаков. Используйте идеи близнецов, чтобы учиться общаться. А силу Козерога, чтобы превращать идеи ваши в реальные результаты.
1: Так, еще раз подытожим.
2: И будет вам счастье.
1: Раки, близнецы и Козероги, свяжитесь со мной, ну давайте.
0: Окей. Спасибо большое, Жазира. Спасибо, что ты к нам пришла и рассказала, что нас ждет в июне. Мы тебя аплодируем.
1: Спасибо большое.
2: А я была как рада, как обычно.
1: Мы ждем тебя в гости уже к следующему месяцу с новыми интересными событиями.
0: Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу, бэш, шоу, бэш, бэш, бэш, бэш.
3: на радио МС.
0: Ну и далеко никуда не уходим, потому что впереди расскажем, как вы сможете выиграть целых 20 000 тенге.

сейчас с утра такое, что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоу Беш.

0: 9:33 в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди состоится игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате есть деньги. На сегодняшний день это целых 20 тысяч тенге.
0: Да, кому надо, скорее пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Альфа-Куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: А в банкомате лежат денежки 20 тысяч тенге.
1: Так, давайте познакомимся с человеком, который хочет их забрать. Это
2: давай.
1: Алмаз из города Астаны. Алмаз, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Алмаз, что-то опять громкая связь или чего-то там такое у тебя. Мы тебя не очень хорошо слышим. Давай, это исправляй.
3: Теперь как, нормально?
1: Другое дело. Отлично. Ну что, Алмаз, мы тебе желаем удачи, но давай теперь расскажем, что мы делаем в самой игре. У нас есть для тебя 3 вопроса. 3 варианта ответа тоже тебе дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Алмаз, смотри, сегодня день государственных символов Республики Казахстан, и мы всех, конечно же, поздравляем. Скажи, пожалуйста, Алмаз, кто автор государственного флага Казахстана? Варианты ответов. Жандарбек Малибеков, Шакен Ниязбеков или Шота Валиханов, как ты думаешь?
3: Шакен Ниязбеков, второй вариант пускай будет.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Алмаз. И сегодня также отмечается Международный день корги. Это порода небольших пастушьих собак, которая относится к семейству овчарок. Скажи, пожалуйста, откуда по происхождению порода корги? Варианты ответов. Первое – из Уэльса, второе – из Японии и третье – из Германии. Как ты думаешь?
3: Ну, пускай будет из Германии.
1: Угу. Цифра номер 3 принята. Идем дальше.
2: Также сегодня, Алмаз, отмечается Международный день спойлеров. Спойлер – это преждевременное раскрытие ключевой информации о сюжете книги, фильма, сериала или игры, которая разрушает интригу и портит удовольствие от самостоятельного просмотра или чтения. Скажи, пожалуйста, за спойлер каких именно произведений администратор сайта в Японии получил судебный приговор? Варианты ответов. «Наруто и атака титанов», «Клинок, рассекающий демонов и магическая битва» или «Годзилла минус один» и «Оверлорд», как ты думаешь?
3: Ну, пускай будет третий вариант, «Годзилла».
2: Цифра номер 3 принята, и код с Алмазом из Астаны сегодня получился 2-3-3.
1: В нашем банкомате 20 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Что ж такое-то? Ой, давайте разбираться, девочки, мальчики,
1: давай.
2: Что же у нас пошло не так. В первом вопросе ответил Алмаз правильно. Флаг Казахстана разработал художник Шакен Ниязбеков. Он стал одним из ключевых символов независимости страны.
1: Во втором вопросе мы ошиблись. Порода корги по происхождению происходит из Уэльса, Великобритания. Это старинная кельтская пастушья собака, чья история в этом регионе насчитывает более 1000 лет.
2: Если честно, я это знала, просто не знаю, откуда я это знала, но откуда-то я это знала.
1: Наверное, корги сказала.
2: Ну, а в третьем вопросе Алмаз ответил верно. Именно статьи с детальным разбором сюжета «Годзиллы минус один» и «Оверлорда» легли в основу обвинения против владельца сайта в Японии.
1: Вот, вот что происходит с теми, кто спойлерит.
2: Такие дела, Алмаз, такие дела.
1: Жаль, ты не расстраивайся, ты все равно умничка, и хочется тебе поаплодировать. Просто за то, что ты такой классный, написал нам.
2: А давай еще приветы передавай. Это что-то давно у нас никто приветы не передавал.
1: Давай.
3: Давайте привет передаю всему Казахстану, Астане. У нас хорошая погода, что еще сказать.
2: Приезжайте. Приеду. Все, я согласна, я приеду.
1: Хорошего тебе дня желаем. Ну и своим проигрышем Алмаз добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 25 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: всегда, 9:48, говорит о том, что нам уже с вами пора прощаться.
1: Пора прощаться всего лишь до завтра. Ну, а сегодня мы с вами много всего хорошего и интересного успели сделать. Ну, а самое главное, наслушались классной музыки, зарядились позитивом друг от друга, даже немножечко потоксичили сегодня.
0: Да-да-да. Ну, как же без этого?
1: Ну, так тогда.
0: Подготовка к 5 за завтра. Будем кайфовать, друзья. Ну, и сегодня, конечно же, кайфуйте. Оставайтесь вместе с Радио НС. И хорошего вам всем дня желаем.
1: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались. Любим Арсена.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: музыки.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

вперед, рухнет ли наш мир? Я устал терять тебя в тишине квартир.

0: Амбрас. Эвенин Жаралгамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. В борьбе добра и зла часто побеждает мнение начальника. Жернова. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
1: МС Радиосна Жернова.

Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну, друзья, всем большой привет на волнах радио НС. Четверг, день интересный. С одной стороны, неделя еще продолжается, а с другой, мысли о пятнице уже начинают потихоньку пробираться в голову. Именно поэтому сейчас самое время немного отвлечься от дел, улыбнуться и добавить этому дню хорошего настроения. Тем более, что впереди целый час программы «Лайв-чат» — место, где звучат ваши приветы, поздравления, теплые слова, просто хорошие эмоции. Ведь иногда одно сообщение способно поднять настроение не только адресату, но и сотням людей по ту сторону радиоприемника. Так что не стесняйтесь напомнить о себе, возможно, именно ваше сообщение станет самым неожиданным и приятным событием этого дня. Для кого-то очень важного. Номер WhatsApp остается прежним 775-1060-011. Напоминаю, только писать, не звонить. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Ну что, друзья, давайте делать этот четверг еще ярче вместе. Погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, вот и первый выход в рамках программы «Лайв-чат». Собрал небольшую стопочку ваших приветов и погнали их зачитывать. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас же все хорошо. Чувствую себя лучше, посылку отправила и письмо тоже. Завтра поеду заберу твое письмо. Люблю тебя, очень скучаю. Береги себя крепко, тебя обнимаю и целую. Твоя девочка Аира подписалась сердечком в конце сообщения. Так что любимому Жану, любимому супругу Али, и пламенное сообщение от его девочки Аиры и информашку вместе с ней ловите. Здравствуйте, Тамерлан, это послание, самый теплый домашний привет нашему любимому сыну Максатику. Родной мой, сегодня погода так переменчива, то солнце, то тучи. Также в жизни бывает ясное тепло, а может и неожиданно стужа с бураном нагрянуть. Не дай бог, друзья. Так жизнь порой проверяет нас на прочность, но именно эти моменты делают нас сильнее. Я ни на секунду, ни на миг не сомневаюсь в твоих силах, но никогда не бойся просить помощи, если требуется. В этой битве ты не один. Я буду сражаться с тобой рядом, даже если придется бороться против всего мира, потому что ты для меня дороже всей вселенной. Люблю тебя, мой хороший, мой золотой, мой умница. Очень жду, когда все наладится, и мы снова будем вместе все в тепле, уюте. А пока обнимаю тебя так крепко, чтобы ты почувствовал мою поддержку прямо сейчас. И целую твою любимую макушку, мое солнышко. Все это с поцелуйчиками, ну, как выше и было сказано. Дорогому сыну Максатику пламенный привет передали, и вот такие вот наставления перед полноценным боем, битвой. В общем, в этом хочется пожелать лишь удачи. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет папе Ангрицко Андрею. Папа, я тебя очень люблю, я скучаю. Хотела бы провести время летом с тобой, если бы ты был рядом. Всегда улыбайся. Бабушка говорит, ты тренируешься. Тренируйся, конечно, чтобы ты был сильным и здоровым. Я переживаю и скучаю. Твоя Даша. Слова поддержки, слова заботы, слова переживания. Все это от Даши прямиком папе Ангрицко Андрею. Ловите. Смотрим, что, друзья, у нас еще имеется. Добрый день, любимое радио. Катерина передает теплый привет своему дорогому Максу. Любимые, в мире есть вещи, которые становятся лучше просто потому, что существует теплый чай в холодный день. Любимая песня, которая случайно заиграла в нужный момент. Смешная собака на улице в тоскливое время. Для меня ты давно стал одним из таких моментов. Спасибо тебе за то тепло, которое ты приносишь в мою жизнь, даже на расстоянии. Береги себя, пожалуйста. Ты очень дорог мне, и я тебя люблю. Сердечками разного калибра. Все это дорогому Максу отправили от имени Катерины. И пока что, друзья, все, завершаем этот выход, но этим самым даем будущий старт новому выходу. Тем временем номер WhatsApp остается мне лишь напомнить, и звучит он следующим образом. 775-1060-011. Пишите.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: И продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». Новые сообщения тут как тут. И, друзья, не шучу, их действительно большое количество. Так что попрошу каждого из вас набраться терпения. Погнали! Здравствуйте, НС Радио, дорогой мой любимый Бекбулат. Передаю тебе большой привет и море любви. Очень тебя люблю, скучаю и с нетерпением жду нашей встречи. Твоя Асель подписалась, и только хочется надеяться также, что скорейшая встреча, собственно, скоро и состоится. Любимому Бекбулату от имени Асель передали эти теплые слова. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку-красавчику Сейф Юрию. Я тебя не забыла, я тебя люблю. Подпись «Мама». Ну что же, Юрий, надеюсь, вам понравилось. Прям в самую душу залетели эти прекрасные слова. И просто, да, знаете, что вас не забыли, вас любят, вас помнят. И пламенные сообщения передают с большой радостью. Здравствуйте, хотим передать большой привет Александру с Денисовки от друзей Диаса, Коляна и Руслана. От вот такой троицы близких братьев ваших, друзей. В общем, кем бы они ни были, главное, что они только за вас и поддерживают Александр. Пламенный привет передали. Добрый день, НС Радио. Нежный привет, друзья. Не вам. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Жизнь наша, мы всегда будем рядом с тобой и поддерживать тебя. Знай, что мы всегда ждем тебя домой. Крепко-прикрепко обнимаем, сильно-присильно любим. Целуем, жена и дочь Златаны. И как всегда, не поскупились на смайлики, сердечки, поцелуйчики, все это Мамедову Саиду прямиком отправляется. Большой привет мужу Эльдару. Булочка, пусть это сообщение напомнит тебе, что ты очень важен для меня. Каждый день без тебя кажется длиннее, но мысли о нашей встрече делают все легче. За меня не переживай, я сегодня на работе. Жди сегодня гостей. Очень сильно тебя люблю и крепко обнимаю, твоя девочка Милана. Ну что же, Эльдар, как минимум осведомили вас, что ждите сегодня гостей. Так что пламенный привет передали и надеюсь, настроение немного подняли. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Родной мой, верь только в лучшее. И знай, что бы ни случилось, вместе мы все переживем. Я тебя очень люблю. Спасибо, все это с поцелуйчиками. Иринка, вам большое спасибо за это сообщение. С большой радостью все это передали Вячеславу. Надеюсь, он сообщение благополучно получил. Будем же, друзья, двигаться дальше. Номер WhatsApp буквально через несколько секунд. Так что не пропустите, запоминайте и, конечно, пишите.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, наконец-то выхожу вместе с вами с новыми приветами. Дождались, три песни отыграла, значит, пора дальше читать пламенные сообщения. Здравствуйте, НС Радио, дорогой мой любимый Бекбулат, передаю тебе большой привет и море любви. Очень тебя люблю, скучаю и с нетерпением жду нашей встречи. Твоя Асель подписалась. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку-красавчику Сейф Юрию. Я тебя не забыла, я тебя люблю. Так, это мы читали, друзья. Смотрим, что у нас имеется из оставшихся сообщений. Здравствуйте, передаю Асхату большой привет и свою любовь. Все у нас хорошо, так что береги себя и не переживай за нас. Пусть каждый новый день приносит тебе хорошие новости и хорошее настроение. Я очень скучаю по тебе и люблю тебя всем сердцем. Расстояние не может изменить мои чувства. С любовью, Жанел подписалась сердечком. Пламенное сообщение передали Асхат и признание вместе с ним. День добрый, всего вам доброго, любимое радио. Привет из города Рудный. Передайте, пожалуйста, привет дяде Юре. Завтра приедем с Лерой. Подпись «Дед». Ну что же, дядя Юра, пламенный привет ловите и вот такую информашку, что необходимо готовиться к принятию гостей. Добрый день, любимое радио, обожаемый ведущий Тамерлан. Пожалуйста, передайте привет внуку Максату. Какой бы сильной ни была боль, она пройдет, это закаляет человека. Мы все поддерживаем тебя светлой верой и доброй надеждой на победу и скорую встречу. Вот ты сейчас улыбнулся, и в наших сердцах сразу потеплело. Неси это тепло до победы, а это уже очень скоро. Верим, крепко обнимаем, любим, ждем дома. Подпись «Апашка». Ну, надеюсь, Максат, после этого сообщения вы точно улыбнулись аж до самых ушей. Приветствую радио НС. Недавно для себя открыл слушать онлайн-радио на работе. А то мой плейлист ВК уже надоел. Передаю привет с города Кустанай. А также поздравляю всех с днем государственных символов. Ну, также хочется присоединиться к этому любопытному и интересному моменту. Пламенный привет передали от вашего имени. И, конечно, только хочется пожелать, чтобы и дальше наша радиостанция радовала ваш слух. Продолжайте в том же духе. А своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Пусть редки встречи не беда, мы все же видимся с тобой. Я так люблю тебя, не скрою, в разлуке так болят сердца. Пока с тобой находимся на расстоянии друг от друга, я хочу, чтобы ты всегда знал и помнил, что ты каждую минуту в моих мыслях и в моем сердце. Люблю, скучаю, жду и буду ждать одного тебя. Нежно тебя целую, твой ангел-хранитель Наталья. Все это с поцелуйчиками прямиком для Евгения. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, какие бы трудности ни встречались на твоем пути, помни, после каждой темной ночи обязательно наступает рассвет. Я верю в тебя и знаю, что у тебя все получится. Твоя мама, папа и сестренка Вероника с обнимашками и сердечками. Прокопчук Владимир, ловите это пламенное сообщение любви, настоящей искренности и поддержки. А мы будем, друзья, продолжать номер WhatsApp также через несколько секунд, так что не пропустите.
2: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Ну, друзья, мы все ближе к финалу программы «Лайв-чат». Меньше сообщений у нас осталось, чем в начале часа, что неудивительно, но крайне радует, что к этому моменту еще остается некоторое количество. Так что погнали их читать. Здравствуйте, я хочу передать привет мужу Арумбаев Алимбек. Алибек, муж мой родной, драгоценный, единственный и желанный. Я так сильно тебя люблю, не представляю жизнь без тебя. Ты мне очень нужен, я люблю тебя всей душой и сердцем. Я очень счастлива с тобой, твоя Бакуська. Поставьте песни. Но насчет песни маловероятно, что получится сделать. Прежде всего, пламенное сообщение на всю страну для Алибека мы прочитали с большим удовольствием. Здравствуйте, любимая радио НС Казахстан. Хочу отправить самый теплый привет моей самой лучшей мамочке Тане. Мамочка, желаю тебе хорошего рабочего дня, отличного настроения, прекрасного самочувствия. Пусть работа сегодня проходит легко и спокойно, а время летит незаметно. Пусть все получается, а день приносит только хорошие эмоции и приятные моменты. Очень хочу, чтобы ты почаще улыбалась и никогда, ну, не грустила. Пусть у тебя всегда будут силы, хорошее настроение и много поводов для радости. Я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, ты у меня самая лучшая мама на свете. С любовью, твоя дочка Катя. Подписалась. Замечательное, прекрасное сообщение для мамочки Тани. Надеюсь, сообщение благополучно было доставлено, и она прямо сейчас улыбается просто от всего сердца. Здравствуйте, я хочу передать привет моему любимому мужу Джаверту. Я тебя очень сильно люблю. Ты самый лучший, миленькие сердечки. Все это специально для вас. Здравствуйте, любимое радио НС. Хочу выразить особую, огромную благодарность за билеты на концерт «Квартет И». Хорошо провели время с подругой. Всем хорошего дня, замечательного настроения. Валентина подписалась. Валентина, очень за вас рад. Пламенное сообщение также в ответочку хочу прислать. И надеюсь, в будущем также будет полно поводов, чтобы радоваться, улыбаться, ну и писать такие замечательные сообщения. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет своей любимой девочке Лили. Я тебя очень сильно люблю. Пусть у тебя все будет хорошо. Улыбнись, твой Андрей с смайликом в виде, я не знаю, друзья, как они называются, просто сердечки, но только в глазах, то бишь любвеобильный взгляд прямиком для той самой Лили. Так что действительно не поскупитесь и улыбайтесь. А мы, друзья, будем продолжать совсем скоро финальный выход в рамках программы «Лайв-чат», так что совсем чуть-чуть осталось дождаться ваших пламенных сообщений.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и финальный выход в рамках программы Лайв-чат. Всем спасибо за активный актив, за ваше отличное настроение, за ваши пламенные приветики. Ну и чтобы подвести полноценный итог, необходимо зачитать те самые оставшиеся сообщения. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать большой привет Ивану, автомеханику с золотыми руками. От зятя Алексея, крепкого здоровья, удачи в работе. Побольше хороших клиентов и отличного настроения. Зять Алексей, получается, передает эти замечательные слова прямиком Ивану. Извиняюсь, порой путаюсь, кто кому отправляет сообщение. Главное, что это прозвучало с душой. Главное, что было написано с настроением, с золотыми руками. Здравствуйте, я хотел передать привет Владиславу от Черемисина Никиты. Хорошего рабочего месяца и в конце хорошего отдыха. Вот это просто золотого стоит. Пересылаю привет мужу Константину. Дорогой, я так скучаю по тебе. Ты как кислород, не хватает мне тебя. Безумно люблю тебя, твоя Айнаш подписалась. Ну вот, Константин, срочно исправьте этот момент для Айнаш, потому что кислород для людей крайне важен. Здравствуйте, Радио НС, передайте привет моему любимому сыну Валерию. Все хорошо, дома, все передают большой привет. Люблю, скучаю, очень крепко обнимаю, твоя мама Таня. Береги себя, сын, сердечками и множество поцелуйчиков. Ну, в общем, все-все-все для сына Валеры. Здравствуйте, Тамерлан и любимая Радио НС. Хочу передать пламенный и огромный привет своей мамочке. Мам, я хочу тебя обнять. По тебе я уже скучаю, жду я тебя домой, жду уже не дождусь. Помни, ты моя любовь без границ, ты мое счастье, ты моя нежность, ты мое сердце, ты моя самая красивая и самая любимая на свете мама. Когда ты со мной рядом, тебе и мне становится спокойно, душа согревается. Всем желаю удачи, хорошего летнего настроения, отправил сообщение Никита из города Шымкент. Вот такое вот полноценное письмо, будто прямо сейчас я его вскрыл и читаю на всю прекрасную нашу страну от Никиты для его прекрасной мамочки. И финальное сообщение, которое просто должна поднять как минимум от правителю и как максимум мне настроение, ведь оно звучит просто, но лаконично. Здравствуйте, Игорь! И буквально все и ничего. Спасибо за это прекрасное сообщение. И всем вам, друзья, большое человеческое спасибо за прекрасное настроение. Обязательно завтра в это же время возвращайтесь на радиоволну Радио НС, чтобы послушать новые приветики и, возможно, поучаствовать в них. А теперь же плавно переходим в следующий музыкальный. Не переключайтесь.

0: Ева Польна открывает наш новый музыкальный час с очень говорящим названием «На свободу». И ведь согласитесь, в 16:03 эта мысль звучит особенно привлекательно, когда рабочий день уже перевалил за экватор, а мысли все чаще начинают убегать куда-то вперед. Домой, на прогулку, к друзьям, к любимому сериалу или просто к возможности наконец-то ничего не делать. Вообще ученые говорят, что ближе к вечеру человеку становится все сложнее концентрироваться на однотипных задачах. Поэтому если вам сейчас кажется, что вы уже мысленно не на работе, а где-нибудь на летней террасе с чашкой кофе, знаете, вы не одни. Но прежде чем наступит долгожданная свобода от дел и забот, предлагаю провести ближайшие 60 минут в хорошей компании и с отличной музыкой. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, вы на волнах радио НС, и мы продолжаем.
1: НС радиосында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Климат-провод.
1: Друзья, 16 часов 17 минут. Время пришло, пора поговорить о нашей дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов. По Жарокова со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Жамбыла до бульвара Бухаржирау. По улице Ауэзова в южном направлении ожидается затор от улицы Жамбыла до Тимирязева 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад уже 20 минут вам, друзья, понадобится от Ауэзова до Тлендиева. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по Александра Пушкина от Байркума до 93-й улицы. Также ожидается затор по шоссе Алаш от улицы Акжол до Житогена. Ну и по проспекту Туран простоять придется от автосалона до улицы Достык. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 5 июня, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 28. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с дождем, это уже с температурой плюс 23.
0: Погода.
2: Қазағыны байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Трэш Адам сейчас задает действительно мощный заряд настроения. И это как раз тот случай, когда музыка появляется вовремя, в момент, когда силы после рабочего дня уже начинают понемногу заканчиваться. А до вечера еще нужно добраться. Вообще, у каждого человека есть свои способы быстро перезагрузиться. Кому-то нужен кофе, кому-то прогулка, а кому-то достаточно услышать правильный трек в нужный момент. Ну и судя по тому, как звучит этот эфир с музыкальной подзарядкой, у нас сегодня все в полном порядке. Так что продолжаем держать хороший темп и настроение на максимуме. Тем более, что этот музыкальный час уже постепенно приближается к своему завершению. А значит, впереди нас ждут новые песни, новые истории и еще больше хорошей музыки на волнах Радио НС. Не переключайтесь!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: Гамбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Вовсю продолжаем наш эфир на радио НС, друзья, вместе с вами и треком Stars, то бишь звезды. И знаете, у каждого свои звезды. Кто-то мечтает увидеть звездное небо вдали от города, кто-то следит за звездами музыки, а кто-то сам мечтает однажды оказаться в центре большого события, где тысячи людей поют любимые песни вместе. И как раз сегодня у вас появляется такой шанс. Мы запускаем новый розыгрыш, которым подарим одному из наших слушателей два билета на Level Up фестиваль. Это пятый юбилейный Open Air в Алматы, который пройдет уже 13 июня на трамплинах Сункар. Подробности фестиваля обязательно расскажу в следующих выходах. А пока самое главное – успеть принять участие. Отправляйте свои заявки на WhatsApp номер 775-1060-011. Все просто – ваше имя, город и фразу «Хочу на фест». Так что не откладывайте. Возможно, именно вы совсем скоро окажетесь среди тысяч гостей одного из самых ярких музыкальных событий этого лета. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Оставайтесь на волне радио НС и хорошего настроения.
1: Радио НС.

0: Но, друзья, прямо сейчас играет Валерий Меладзе, девушка из высшего общества. И буквально через эту песенку заглянем в дорожную обстановку. Но перед этим хочу напомнить о нашем розыгрыше. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть 2 билета на Level Up фестиваль, 5-й юбилейный Open Air в Алматы, который пройдет уже 13 июня на трамплинах Сункар. И фестиваль обещает быть действительно громким. На сцену выйдут Ирина Кайратовна, Лука Верос, Бакер, Киллиана РФ, Джуниор, Ния и Тунда. Но и это еще не все. Организаторы пока держат в секрете имя одного из главных хедлайнеров вечера. Так что интрига сохраняется до самого фестиваля. Если хотите оказаться в центре этого музыкального праздника, отправляйте свою заявку на WhatsApp номер 775-1060-011. Указывайте свое имя, город и фразу «Хочу на фест». Ну а сейчас самое время посмотреть, что же происходит на наших дорогах.
1: Мимо-пробок.
0: Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и движение плотное. По проспекту Альфа-Раби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Достык до улицы Шашкина. По Рыскулова в западном направлении ожидается затор от улицы Букейханова до Букеева 20 минут. Ну и по проспекту Абая на запад более 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Муканова до Тлендиева. В Астане же 3 балла стабильно и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от салона до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по Кургальджинскому шоссе от улицы Думала-Кана до проспекта Туран. Ну и по трассе А1 простоять придется от шоссе Алаш до шоссе Ундерес. Радио НС желает вам доброго пути, друзья!
1: Мимо пробок!

0: отпетые мошенники прямо сейчас напоминают нам «Люби меня, люби». И знаете, иногда любовь к себе проявляется очень просто. Дать себе немного отдыха после насыщенного дня, включить любимую музыку и позволить себе пару минут хорошего настроения. А еще сегодня, друзья, мне попалась интересная новость для тех, кто любит спорт или только задумывается о том, чтобы начать. Специалисты в очередной раз отметили, что умеренный бег сам по себе не вредит коленям. Главное, как и во многих вещах в жизни, не пытаться покорить все вершины в первый же день и двигаться постепенно. И, кстати, о вершинах. Сейчас у кого-то из наших слушателей есть отличный шанс подняться на музыкальную вершину этого лета. Напоминаю, это последняя возможность отправить свою заявку на участие в розыгрыше целых 2 билетов на Level Up фестиваль, который пройдет уже 13 июня на трамплинах Сункар в Алматы. Если еще не успели, пишите на WhatsApp номер 775-1060-011 свое имя, ваш город и фразу «Хочу на фест», потому что совсем скоро мы остановим прием заявок, определим счастливчика и узнаем, кто же сыграет с нами в суперигру на заветные билетики. Так что никуда не переключайтесь и отправляйте свои заявочки.
1: МС Радио.

0: Ну что ж, дорогие слушатели, если вы только что услышали нашу фирменную открывашку с приятным бонусом, значит, все официально. Сбор заявок завершен, а счастливчик для сегодняшней игры уже определен. На протяжении всего часа вы активно отправляли сообщения, чтобы получить шанс выиграть целых 2 билетика на Level Up фестиваль, который уже совсем скоро соберет тысячи любителей музыки на трамплинах Сункар в Алматы. Заявок пришло действительно много, но сегодня удача решила улыбнуться Санжару из города Алматы. Давайте его поприветствуем. Потому что он прямо сейчас с нами в эфире. Санжар, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: О, замечательно вас слышу, слышу ваш настрой, что очень радует. Ну что же, как ваше настроение и как проходит этот предпятничный вечер? Назвал бы я четверг сегодняшний.
1: Очень-очень даже приятно все. Настроение очень хорошее. Когда заявку отправлял, я уже настроился, сейчас мне позвонят.
0: Уже чуяли. Ну, значит, да. Чуечка вас не подвела. Сегодня ваш день. И
1: на
0: надеюсь...
1: обочине припарковался, стоим.
0: Да ладно. Ну, видно, что человек вы занятой, однако на такие важные моменты, стоит как минимум отвлечься быстренько. Ну что же, тогда давайте еще чуть-чуть совсем поговорим и начнем ту самую игру. Вообще, как относитесь к музыке? Какую любите часто слушать?
1: Я вот часто вообще, я думаю, клубную слушаю.
0: Клубную?
1: Да.
0: Ну, надеюсь...
1: Которой нет много слов, короче.
0: А, нет много... Все, играет. Понял, скорее некий дискач, под который можно прям вовсю танцевать.
1: Да, можно сказать так, да.
0: И плясать. Ну, например, на предстоящем фестивале будут выступать такие известные исполнители, как Ирина Кайратовна, Лука Верес, Бакер, Киллиан РФ, Джуниор, Ния и Тунда. Вот всех буквально перечислил, кроме секретного хедлайнера. Ну, кто-то из перечисленных вам знаком на слух?
1: Ну, Ирина Кайратовна знаком.
0: Ну да, думаю, это наиболее нашумевшие ребята из списка. Ну как минимум, ради них можно и пойти на фестиваль, чтобы порадовать свои музыкальные такие ушки и слухи, в общем, как кто бы называл. Ну что ж, Санжар, давайте тогда попробуем отправить вас на этот фестиваль. И правила очень простые. Сейчас прозвучат 3 вопроса, и для победы достаточно ответить хотя бы на один правильно. Но, возможно, вы ответите на все 3. Кто знает? Вы готовы?
1: Конечно, готов.
0: Все, замечательно. Запускаю игру. Играет с нами, друзья, сегодня Санжар из города Алматы. Погнали! Ну что же, Санжар, первый вопрос звучит следующим образом. Что чаще всего означает формат Open Air? Это относится напрямую к нашему предстоящему фестивалю. И вот, собственно, варианты. Первое – мероприятие под открытым небом. Второе – онлайн-трансляцию. Третье же – закрытую вечеринку по приглашению.
1: Ну, первое, под открытым небом.
0: Первое, вот сразу так сходу, с ноги я бы сказал, вы большой молодец. Идем дальше. Второй вопрос. Как называется музыкальный коллектив из одного исполнителя? Первый вариант – оркестр, второй – соло-проект, третий – хор.
1: Соло-проект.
0: Замечательно, идем дальше. Третий вопрос. Как называется музыкальное мероприятие, на котором обычно выступают сразу несколько артистов? Гастроли, фестиваль, репетиция.
1: Фестиваль,
0: все, вы буквально так. Возможно, вопросы некоторые были легкие, но, с другой стороны, вы даже не задумывались лишний раз, что меня тоже порадовало. Ну, давайте теперь, Санжар, узнаем, насколько были верны ваши ответы, и просто давайте тоже немного интригу. Вы готовы?
1: Конечно, готов.
0: Все, отлично. Давайте. Раз, два, три... Абсолютно правильно. Все 3 варианта были отвечены правильно. И вы, собственно, заслуженно победили и получаете. Два билетика на фестиваль в Open Air формате. Тем более вы сами уже знаете, как это происходит под открытым небом. Ну что же, еще раз вас от всей души хочу поздравить. И пока у нас есть некоторое время, можете передать нашим слушателям пламенный привет или же своим близким, если они тоже на связи.
1: Да, дорогие казахстанцы, с праздником вас сегодняшним. И желаю всего хорошего дня. Как говорится, open air у всех, чтобы было. Открытое небо над головой.
0: Открытое небо. Все. Очень хорошо сказано, красиво. Санжар, вам большое спасибо за эту игру. Сейчас трубочку не кладите. Объясню, как получить ваши заветные билетики. Ну, а, друзья, у кого сегодня не получилось поучаствовать, не расстраивайтесь. Обязательно будут следующие розыгрыши. Главное, следить за радио НС не только в эфире, но и в соцсетях. А также, кто хочет все равно посетить этот замечательный фестиваль и, например, послушать Ирину Кайратовну, ticketon.kz прямиком вас приглашает купить нужные билетики по необходимым ссылкам. Ну, думаю, далее разберетесь. Тем временем, друзья, хочу просто попрощаться. Время уже 17:45 и пожелать всем хорошего вечера. Завтра обязательно услышимся в программе «Приветов Лайв Чат». Никуда, как всегда, не переключайтесь и оставайтесь на связи.
2: Привет!

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сірке суы інжу маржандарды ерітіп жібереді.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. У царя гороха и шут гороховый. Жернова.
1: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019530003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: без музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Дамбрас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое». Прошлое. На радио «МС».

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.